на фалил туфин, нимляй не вен туфин му, кама покур сунгу меу калюнгу, куэса тунгу, ке ватон или фраки суам, румел че вон ни кремен руме, кимео кам, уэша вэлю инче, инхаи.